светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

помните, друзья, были выходные, причем еще совсем недавно, вот только вчера все мы отдыхали, а сегодня вновь пришло время сказать вам доброе утро, друзья. Новый день и новая рабочая неделя начинается прямо сейчас, в эти самые минуты. На календаре снова понедельник, 21 сентября. Число счастливое во всех отношениях, и я надеюсь, что для вас сегодняшний день тоже начнется с чувством легкого подъема. Меня зовут Дмитрий Давыдов, вы настроены на волну радиостанции ОК, волну вашего города, значит, и просыпаться, по крайней мере, в ближайшие 3 часа мы будем вместе с вами. Впереди вас ждет группа Бандерас, Milk and Sugar, группа Маруся, ваша Маруся, группа Кингерой, Шакира, Диджей Шторм и Гришина, Земфира, Харри Стайлз, Паш Панам, а также Маршмелло и Джонас Бразерс. Такой вот примерный музыкальный план на ближайший час, а я желаю всем начать новый день с улыбкой, быть наполненными силами, планами, желаниями, и самое главное, чтобы все эти планы и желания обязательно в течение дня понемножечку воплощались.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Кавер на старую добрую песню под названием Sweet Dreams, которую когда-то исполнял коллектив, носящий название Eurythmics, ну а в нашем прочтении ее исполнял коллектив, носящий название Sound of Legend. 7:20 в Уральске. Ну а сейчас пришло время поговорить о том, что, несомненно, радовало меня все прошедшие выходные. Конечно же, погода в нашем любимом городе, бабье лето за окном, идет широкими шагами, и сегодня, к счастью, синоптики вновь обещают нам еще один теплый и солнечный день. До плюс 24 градусов будет подниматься температура за окном, осадков быть не должно, а те облака, которые могут наблюдаться иногда над головой, никаких дождей с собой нам не принесут. Таким же теплом погода будет продолжать нас радовать всю текущую неделю, ну или по крайней мере до пятницы. Начиная с субботы некоторое снижение температур в прогнозе все же наблюдать приходится. Так что те, друзья, кому не хватило лета, вот вам настоящий шанс поймать и запасти еще немножечко тепла на ближайшую осень и зиму, дабы длинными зимними вечерами, которые, к слову, с каждым днем становится все длиннее и длиннее, было чем греться, вспоминая теплое прошедшее лето. Ну а так как ни крути, осень все-таки дело неизбежное, тем более, что на календаре это уже 21 сентября, первый осенний месяц практически на излете, так что все-таки предлагаю вам понемножечку привыкать к тому факту, что впереди будут и дожди, и прочие радости этого времени года, но тем не менее, все-таки свою прелесть и свою романтику даже осень она имеет, и именно поэтому прямо сейчас в нашем эфире звучит песня, которая, с одной стороны, достаточно старая, исполняет ее автор Александр Яковлевич Розенбаум, ну а в нашем прочтении, как всегда, несколько иначе исполнит более современный музыкант, которого вы знаете как Нилетто. Композиция называется «Вальс Бастон», песня, конечно же, об осени, об осенних листьях и о всех вот этих вот прелестях. Ну что же, давайте познакомимся с ней, если вы ее еще не слышали, а те, кто слышал, с уверенностью могут ее подпевать, потому что в прочтении Нилетто текст остался практически неизменным, ну, разве что манера пения немножечко изменилась.
1: Там танцует вальс Бастон, там листья падают вниз, пластинки крутится диск.
2: Там осень хулиганит, дождь над нами хихикает. Молча смотреть, как ты в пижаме готовишь ПП, потом читать тебе треки Каспийского, как стихи. Наша любовь, как песни Саши, дарованные этой земле. На ковре из желтых листьев платьице простом

подворотни, осень вальс, бастон отлетал. Теплый день и хрипло пел саксофон.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

0: Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс.
1: Ну вот такая красивая композиция в исполнении «Нилетто» прозвучала на волнах радио Кей. Песня, конечно же, принадлежит, как я и говорил ранее, Александру Яковлевичу Розенбауму, но и в современной интерпретации звучит вполне-вполне себе аутентично. 7 часов 26 минут на часах нашей студии, и, друзья, пришло время исполнять музыкальные заявки, тем более, что первая из них уже успела прийти ко мне в студию по номеру 8 771 202 1006. Прислал ее наш постоянный слушатель, которого вы знаете, зовут его Михаил, и, несмотря на столь ранний час, Михаил уже находится в добром здравии, в полной боевой готовности и во всеоружии, как и наверняка многие жители нашего города, собирающиеся в эти часы, в эти минуты на свои рабочие места. В качестве музыкальной заявки Михаил сегодня прислал композицию, которая называется «Falling in Love». На самом деле она имеет и второе название «I Can Help». Встречается она и под тем, и под другим именем. Исполняет ее коллектив, который вы все прекрасно знаете. Знаете вы его потому, что буквально вот в прошедшую пятницу моя коллега Елена Левитан композицию этой группы уже загадывала в качестве своей музыкальной загадки. Коллектив этот носит название UB40. Песню вы наверняка помните, которую она заказывала. Да, я вот не помню, поэтому прямо сейчас посмотрю. Kingston Town называлась композиция. Ну, а Михаил вот решил тоже, по всей видимости, вдохновившись музыкальной заявкой Елены, вспомнить еще одну композицию этой группы под названием Falling in Love. Ну что же, с огромным удовольствием я ее послушаю вместе с вами, тем более, что песня на самом деле-то всем наверняка хорошо знакома, довольно-таки медленно, романтично, но, тем не менее, ближе к середине она там разгоняется. Так что, друзья, оставайтесь на волне нашего города, и всем вам хорошего, бодрого настроения.

Группа, так называется, с песней под названием «Жена Май» прозвучала в нашем эфире 7 часов 35 минут в городе Уральск. Ну что ж, друзья, ну а далее в нашем эфире еще одна музыкальная композиция и вновь от наших с вами соотечественников, группы «Киногерой». Надо признаться, что у нас с группой есть особая связь, поскольку есть слушательница, которую зовут Ольга, и которая буквально является фанаткой этой группы, и что приятно, присылает нам композиции коллектива «Киногерой» чуть ли не раньше выхода их в свет, иногда за день, за два до релиза песни уже появляются у нас. Мы их с огромным удовольствием презентуем и выпускаем в эфир. Следующая композиция в исполнении группы называется «Мир совершенным не стал». Носит она вот такое достаточно философское, на мой взгляд, название. И с этим названием сложно не согласиться. Вообще наш мир, конечно же, далек от совершенства. И с одной стороны, все мы, конечно же, прикладываем все возможные усилия для того, чтобы сделать этот мир гораздо более приятным для нашего с вами обитания. Для того, чтобы сделать его добрее, светлее, ярче, уютней. Но с другой стороны, друзья, согласитесь, как и в любом хорошем кино, без антигероя в нашем мире не обойтись. Но представляете, если бы все люди на Земле стали вот такими вот приторными, рафинированными, говорили спасибо, пожалуйста, дверь каждый раз придерживали, никогда никаких вот сплетен не разносили, улыбались. Наверное, в этом мире было бы жить гораздо-гораздо скучнее, и как и в любом хорошем фильме, в нашем мире тоже должен быть свой антигерой. Ну, или в нашем случае киногерой. Так что предлагаю вам познакомиться с этой композицией, проникнуться ей, тем более, что и музыка, и смысл в ней предостаточно привнесено, так что уверен, что вашему слуху будет чем насладиться. Ну и тем более поддержать в очередной раз наших с вами соотечественников. Это тоже дорогого стоит. Так что слушаем вместе, наслаждаемся и всем вам приятного движения. Я надеюсь, что вы уже проснулись, привели себя в порядок и в эти самые минуты направляетесь кто в школу, кто в детские сады, кто на работу уже едет. В общем, всем вам приятной дороги и, конечно же, оставайтесь с нами.

на Радио Кейс песни под названием «Мир совершенным не стал». Музыканты этой группы абсолютно точно вдохновлялись творчеством группы Кино и Виктора Цоя. Это, конечно же, отражено и в названии самого коллектива, ну и, конечно же, в той музыке, которую вы только что слышали. Явные отсылочки там есть к творчеству Виктора Цоя. Ну что же, надо сказать, вполне достойные последователи творчества группы Кино проживают в том числе и в нашей стране. 7:41 в Уральске. Друзья, уверен, каждый из вас хотя бы в жизни пробовал взять в руки лист бумаги, краску, карандаши и излить на него придуманные вами в образы в виде рисунка. У кого-то это получается хорошо, у кого-то не очень. Лично я и вовсе рисовать не умею, даже карандашом. Но, становясь взрослее, людям порой не хватает обычного листа бумаги, чтобы воплотить свой замысел. И тогда в ход идут инструменты посерьезнее. Пилот из США целых 3 часа летал по небу на своем легкомоторном самолете Cessna P-182, чтобы нарисовать в небе портрет Мона Лизы. Летчик заранее спланировал маршрут с узнаваемым контуром и деталями знаменитой картины Леонардо да Винчи. В итоге воздушное судно пролетело целых 56 километров, и за ним в реальном времени следили более 73 тысяч человек через программу Flight Radar, на экране которой в конце концов и образовался знакомый силуэт картины. Образ получился чрезвычайно узнаваемым и отлично передающим детали. Что именно хотел сказать пилот своим поступком, доподлинно неизвестно, но многие частные пилоты уже изъявили желание повторить подобный замысел, воплотив картины других известных классиков живописи прямо в небе. Честно сказать, я вот этому пилоту могу лишь только позавидовать. Ну, во-первых, у него есть свой собственный самолет Cessna, что уже весьма и весьма круто. Также у него есть средства, желание и время на воплощение вот таких вот подобных задумок. Ну и самое главное, это, конечно же, талант художника. Талант не только пилота, но еще и талант отлично рисовать. Пусть и не карандашом, а самолетом в небе, что, наверное, даже еще сложнее. Друзья, пусть и ваши мечты непременно сбываются, а мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди песня. О чем бы вы подумали? Ну, конечно же, о самолетах в исполнении группы «Комната культуры» и Жени Трофимова.

0: сеансов 13 и 16.00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок +7 705 514 45 85, а также +7 913 555 72 95. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

прозвучало в нашем эфире с песней под названием «Ромашки». 7 часов 50 минут в городе Уральск. Ну что ж, друзья, вот и целый час уже практически остается позади. Я снова желаю счастливого пути всем, кто в эти минуты добирается до своих рабочих, учебных и других мест назначения. Отдельный привет тем, кто находится в такси, в общественном транспорте, а также их водителям. Ну и, конечно же, в финале этого часа прозвучат для вас еще несколько громких хитов. Ну, во-первых, в первую очередь это композиция под названием «Девочка в зеркале» в исполнении певицы, которую зовут Ваша Маруся. Для всех, кто прямо сейчас делает последнее приготовление, прежде чем выйти, выпрыгнуть буквально на улицу. Ну и, пожалуй, «Маршмеллоу» и «Джонас Бразерс» тоже успеют прозвучать в финале этого музыкального отрезка. Я с вами на этом, конечно же, не прощаюсь. Оставайтесь на волне нашего города. Скоро обязательно продолжим.

Человек, не нуждающийся в отдельном представлении. Ну, хотя бы потому, что все вы и так прекрасно знаете нашего с вами дорогого земляка Жаздаурена и, конечно же, его громкие хиты, которые все продолжают и продолжают звучать буквально отовсюду. «Песни на кассете» называется композиция, уносящая нас во времена 90-х. Хотя, честно признаться, сам Жаздаурен в то самое время еще даже не существовал, потому что парень совсем молодой. Но, тем не менее, по всей видимости, благодаря своему таланту, отлично сумел прочувствовать атмосферу 90-х и транслирует нам ее раз за разом в своих хитах. 8 часов и 3 минуты в Уральске. Приветствую всех, кто начинает новый день вместе с нами. Вы настроены на волну радиостанции ОК. С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня вновь понедельник, 21 сентября. День ожидается теплый, солнечный, а значит и хорошее настроение не заставит себя ждать. Уже в этом часе для вас прозвучат Кельвин Харрис и Сэм Смит, 21 Pilots, Майя Мишель, Баста Раймс и группа Линкин Парк, Зомб, Тима Белорусских, Дензел и другие исполнители, песни которых вам хорошо известны. Ну и я напомню номер нашей студии, конечно же, 8 771 202 1006. Это номер, на который вы, друзья, можете присылать свои музыкальные заявки через мессенджер WhatsApp, а я, в свою очередь, их с удовольствием буду исполнять. Ну и, конечно же, ваш привет и поздравления в адрес родных и близких в рубрику «Кто сегодня молодец», которая, как и всегда, выйдет точно по расписанию в назначенное для нее время. Ровно в 9:30 все ваши теплые пожелания непременно прозвучат. Ну а мы продолжаем наш музыкальный эфир. Я желаю всем отличного начала дня. За окном уже должно быть светло. Я, к сожалению, не могу наблюдать за происходящим на небе, как там солнышко, высоко или нет. Поэтому, друзья, это вы мне об этом скажете. Ну а я могу вам сказать, что следующая композиция называется «Desire», и исполнит ее никто иной, как Кельвин Харрис и Сэм Смит.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕЙ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

One Pilots, композиция под названием Heavens прозвучала на волнах Радио Кей, 8 часов 18 минут уральский. Ну и, друзья, сижу, я удивляюсь, а где же сообщения, отправляемые вами на номер 8-771-202-1006, пока не понял я одну простую вещь, что какие-то у нас очередные проблемы со связью, наш сотовый оператор чиняет нам, ну и подключился я к местному Wi-Fi, и все сообщения разом как пришли, и среди них оказалась музыкальная заявка, которую, оказывается, уже некоторое время назад прислал наш дорогой слушатель Александр, который все это время находится с нами, ждет, надеется. Ну, а мы вот благодаря вот этим проблемам заявку-то и пропустили. Ну, не мы, а я, конечно же. Ну и сразу хочу сказать, что песня, которую сегодня в качестве пожелания прислал нам Александр, принадлежит группе, которая, конечно, является нечастым гостем нашей программы. Это группа Любэ. Ну, все вы знаете, что композиции группы достаточно специфичны, патриотичны, но, тем не менее, некоторые из них вполне нейтральную, знаете, так, тему затрагивают. Например, тему каких-то ночных походов при луне, несмотря на то, что солнышко за окном уже, казалось бы, высоко, светит ярко, скоро еще и согревать начнет нас с вами как следует. Уверен, кто-то из вас все никак не может отойти от прошедшей ночи, от выходных, и сон его так и манит обратно куда-нибудь прилечь на подушечку, да еще часик-другой скоротать в уединении. Именно для вас, по всей видимости, и прозвучит эта композиция. Достаточно меланхолично она звучит, но, тем не менее, уверен, кому-то из вас придется по душе.

Да, стая. Я старик. Я словно стертый клык. Не перегрызть мне память вольных снов. В них пыл давно затих, и больно бьют под дых. Глаза моих друзей, глаза моих друзей. Волк. Я раны залежу.

и голод нас давил, в тугую даль манил. Но был обманкой человечьей

0: Учим казахский язык легко.
1: Сыр кельбет. Внешность. Дене бетеме. Телосложение. Эре денеле. Крупный. Жуан. Толстый. Арык. Худой. Сымбатты. Стройный. Эре денеле ер адам. Крупный мужчина. Эре денеле. Крупный. Ер адам, мужчина. Ірі денелі ер адам. Сымбатты қыз. Стройная девушка. Сымбатты, стройная. Қыз, девушка. Сымбатты қыз.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам. Радио ОКей набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОКей. На волне твоего города.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Действительно, друзья, 8.30 на часах нашей студии, на минуты позже, значит, пришло время очередного тура нашей ежедневной регулярной игры, которая называется Керамерэм, в которой я и мои коллеги каждый день загадываем вам, друзья, каверзные музыкальные загадки, ну, иногда каверзные, иногда и довольно простые, ну, а вы, друзья, эти самые загадки разгадывайте, и на этот раз, к счастью, не просто так, а в борьбе за призы. Все вы наверняка слышали в эфире, в том числе и в нашем, да и на афишах нашего города везде красуются реклама циркового представления, которое называется «Fortune Show», и которое состоится уже в эти выходные 26 сентября в Доме культуры «Зенит». Целых два представления в 13:00 и 16:00 пройдет на сцене. Ну и вы, друзья, конечно же, благодаря победе, которую, возможно, сегодня одержите, сможете также посетить это цирковое представление. Мы разыгрываем билеты. Конкретно у меня в руках сейчас находится целых два билета на представление, которое состоится в 13:00, сможете лицезреть своими глазами все, что будет происходить на сцене, все эти светопредставления, которые будут демонстрировать вам артисты и циркачи. Ну и, конечно же, поделитесь потом своими впечатлениями и с нами тоже. Я, честно говоря, очень надеюсь, что, ну, во-первых, вы сходите на это представление, а во-вторых, что связь нас сегодня не подведет, и звонки, которые будут от вас поступать на номер студии 8 771 202 1006, все же будут доходить. Я сейчас, пока реклама звучала, проверил. Вроде бы дозванивается нормально. Надеюсь, что и вы дозвониться тоже сможете. Правила игры давайте-ка озвучу. Они, как и всегда, очень просты. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент одной, ну, надо сказать, популярной композиции. Артист этот звучит в том числе и в нашем эфире, правда, с другой песней. Ну и, конечно же, фрагмент этот прозвучит задом наперед, как и всегда. Шиворот на выворот, называйте это как хотите. Ваша задача очень проста. Нужно разгадать песню, ну или в данном случае хотя бы разгадать исполнителя. И первым дозвониться в студию по номеру 8 771 202 1006. Дозвониться, представиться и попробовать назвать ваш вариант ответа. И только в случае, если ваш вариант будет абсолютно правильный, абсолютно верный, в вашу честь раздадутся, ну, во-первых, конечно же, аплодисменты, а во-вторых, вы получите возможность прийти прямо к нам в студию по новому адресу, который я вам скажу, потому что я сам его еще не выучил. Ну и, конечно же, получить два заветных билета на цирковое представление, которое, я напомню, состоится 26 сентября в ДК «Зенит» ровно в 13:00. Сами можете сходить со своим ребенком, можете двоих детей отправить. В общем, там уж на ваше усмотрение, как этими билетами распорядиться. Вроде бы все приготовил, все расставил в плейлист, телефон подключен. Давайте слушать музыкальную загадку. Ну и я надеюсь, друзья, что отгадка вам, в вашем случае, последует незамедлительно. Тем более, что песня достаточно легко угадывается.

0: Ну что, друзья, говорит ли вам о чем-нибудь вот эта хрипотца, которую вы только что услышали, и как выяснилось, да, действительно говорит, звонок в нашей студии уже есть. Алло, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, Аслан, я очень рад вас слышать. Как ваши дела, как поживаете?
1: Спасибо, хорошо, ваши как?
0: У нас все замечательно, мы вот ждем звонков, и я очень рад, что вы дозвонились, ну и наверняка даже знаете правильный ответ. Признавайтесь, кто только что спел и что это за песня?
1: Это Holiday Boy, пожары?
0: Это абсолютно точное попадание в девяточку, как и всегда, Аслан. Вот честно признаться, когда ваше имя вижу на экране телефона, у меня сомнений никаких не возникает, что правильный ответ вот сейчас прозвучит. Я вас поздравляю с победой. Скажите, Аслан, как вы относитесь к цирку? Любите ли вы цирк?
1: Люблю, да.
0: А почему смех такой?
1: Давно там не был просто.
0: Вот я тоже 100 лет там не был, но вот надеюсь, что благодаря нашим спонсорам, в том числе и мне, удастся побывать на этом представлении. Так что, есть ли у вас с кем сходить?
1: Найдем.
0: Найдете? Где будете искать? По дворовым площадкам ходить? Детям предлагать? Мальчик, пойдем в цирк сходим?
1: Нет. Есть.
0: Родные?
1: Как раз.
0: Племянники? Сыновья? Кто-нибудь?
1: Да, найдем, кому дать билет.
0: Ну, подавить. Что же, значит, приходите к нам в студию, я вам адрес напишу, потому что, повторюсь, сам его еще не знаю. Это ПСП «Серик», новое наше место обитания, база центральная под Дыбовским мостом. Если ориентир вам это о чем-то говорит, то
1: улица
0: приезжайте.
1: Улица Бельгера вроде.
0: Ау?
1: Улица Бельгера вроде называется.
0: Именно, а вот номер здания я, к сожалению, пока еще не помню.
1: Все понятно.
0: Да я вам еще дополнительно напишу. Вам отличного дня. Ну и, конечно же, продолжайте участвовать, побеждать и впредь.
1: Всего хорошего, на связи.
0: Ну что же, приятно, что Аслан с нами на связи, как и другие слушатели, которые пытались дозвониться, да не успели, надо сказать, потому что именно первый дозвонившийся и назвавший правильный ответ становится победителем в нашей игре. Так, сообщения у нас тут есть какие-то. Ну, музыкальная заявка как минимум, так что, друзья, прямо сейчас для вас звучит песня Holiday Boy «Пожары», которая принесла победу нашему слушателю Аслану. Ну и музыкальная заявка от Дмитрия тоже скоро последует. А что за песню он загадал, вы тоже скоро узнаете.

Песня «Огонь», причем буквально. Holiday Boy с песней «Пожары» прозвучал в нашем эфире 8 часов и 40 минут на часах нашей студии. Ну и, друзья, пришло время исполнить еще одну музыкальную заявку, которую на этот раз прислал наш постоянный слушатель Дмитрий. Прислал он в качестве музыкального пожелания группу, которая называется «Жуки». И, наверное, самая популярная песня в исполнении этой группы о том, что вот, мол, села батарейка. Но в этот раз Дмитрий проявил гораздо большую оригинальность. И, да, песня «Все на ту же тему», называется она «Разлюбила», но, тем не менее, далеко не самая популярная в репертуаре группы «Жуки». Именно ее я предлагаю прямо сейчас послушать. Ну и вам, Дмитрий, огромное спасибо за то, что вы, как всегда, этим утром с нами.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

нашем эфире. Ну что ж, друзья, время, в отличие от ветра, свое направление изменить не может, и как бы мы того ни желали, всегда движется исключительно вперед. Ну и мы, конечно же, поддаемся его течению. 8 часов 49 минут в Уральске, очередной музыкальный час подходит к своему завершению. Далее вас ждет кавер на песню Михея Джуманджи в исполнении Слайдер Магнита и Кинди Дикей, песня под названием «Туда». Ну и завершу этот музыкальный отрезок Серик Ибрагимов и Тима Белорусских с песней «Аленка». Я с вами на этом не прощаюсь, оставайтесь на волне нашего города, скоро обязательно продолжим.

0: радио. Окей.
1: Необычная история.

Глен Кэрусел открыл очередной музыкальный час на волнах Радио Кей с песней под названием «Home». Такое вот уютное имя у композиции. 9 часов 4 минуты в Уральске. Ну что ж, друзья, доброе утро всем, кто встречает новый день вместе с нами. Вы настроены на волну нашего города. Меня зовут Дмитрий Давыдов. На календаре сегодня понедельник, 21 сентября. Около 11-12 градусов за окном в эти минуты. Солнышко лениво поднимается все выше. А в нашем эфире звучит очередная порция музыки специально для вас. Crazy Town, Набу, Рампаса, LJ, Григорий Лепс, Лолита, Торбнакруче, Алан Волкер, Мейджор Лейзер, Мота, Шейпшифтерс и Дима Билан. Именно таких артистов и музыкантов я вижу в плейлисте на ближайшие 60 минут. Ну и, конечно же, напомню номер нашей студии 8-771-202-1006, номер, на который я, как и всегда, принимаю ваши сообщения через мессенджер, WhatsApp, приветы и поздравления, которые прозвучат ровно в назначенное время в 9 часов и 30 минут. Ну и, конечно же, ваши музыкальные заявки, которые я стараюсь исполнять незамедлительно. Практически любая композиция, которая вам по нраву и которая не противоречит рамкам морали и цензуры, может прозвучать в нашем эфире и не только для вас, но и для всех, кто настроен на нашу волну. Ну и, как вы знаете, музыка, она вообще способна передавать настроение, так что делитесь своим настроением со всеми, кто это утро встречает вместе с нами. Ну а прямо сейчас группа Crazy Towns с песней под названием «Butterfly» звучит в нашем эфире.

Паса с песней под названием «Игниса» прозвучал в нашем эфире. 9 часов 19 минут на часах нашей студии. Друзья, ну уверен, что любой житель нашего уютного города согласится с тем, что жить в Уральске достаточно спокойно. Громкие события обычно обходят нас стороной, а выходить на улицу без страха оказаться в криминальной сводке можно даже поздней ночью. Чего нельзя сказать о городке Сипалетти, что находится в далекой-далекой стране Аргентина, где очередное, я бы даже сказал, рядовое ограбление магазина превратилось в настоящий анекдот. Дело в том, что двое грабителей вторглись в магазин и заперли в кладовке местных сотрудников, принявшись было выполнять свое черное дело, а именно обчищать кассу. Как вдруг обнаружили, что в магазине-то, оказывается, осталась посетительница, которую, по всей видимости, совсем не смущало то, что магазин в данный момент грабят, и она совершенно еще не считала ограбление поводом для того, чтобы прервать свои покупки. Она выбрала необходимые ей товары на полках и просто пошла на кассу, где находились вооруженные грабители в масках. И здесь началось самое интересное. Один из грабителей решил проявить сознательность и самостоятельно обслужить посетительницу. Он встал за кассу, отсканировал все выбранные женщиной товары, принял у нее оплату и даже выдал сдачу и вручил кассовый чек. А после, также вежливо попрощавшись с клиенткой, продолжил свои грабительские дела. Вот это я понимаю клиентоориентированность. Мне кажется, что посетительница магазина просто обязана поставить 5 звезд за обслуживание, а заодно и написать хвалебный отзыв о работе магазина. В настоящий момент полиция разыскивает грабителей, один из которых оказался настоящим чудаком. Уверен, что во время ограбления качество обслуживания клиентов должно быть на высоте. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что ни с вами, ни с вашими родными никогда подобной ситуации не произойдет. Ну а нашу музыкальную программу продолжает песня с соответствующим названием, между прочим, «Криминальная». Исполняет ее группа под названием «Торба на круче».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: 9 часов и практически уже 31 минута на часах нашей студии, а значит, пришло время озвучить приветы и поздравления, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006. Привет всем слушателям Радио ОК, пишет нам Асель. Хочу от всей души поздравить своего брата Дархана с днем рождения. Сегодня, 21 сентября, ему исполнился ровно 21 год. Вот такая магия чисел. Желаю крепкого здоровья, счастья, удачи в учебе и делах. Пусть эта осень принесет тебе только новые победы и приятные финансовые неожиданности. Вот всем бы таких пожеланий. Следующее сообщение прислал наша, уже ставшим постоянный слушатель, которого зовут Елисеев Александр. Здравствуйте, Радио ОК. Хочу передать привет всему нашему коллективу из поселка Балаган. А именно, Мухоморову Талгату, братьям Каймаковым, Ерболику, Нурболику, Огурцову Айбулату, Лесному Нурлану, Болтунову Александру, Шкаликову Жене, Арстану, Михаилу. Всем огромный привет вам, братья мои, пишет Александр. Что-то мне подсказывает, что некоторые имена и фамилии здесь немного видоизменены. Но, тем не менее, компания у вас веселая, и от всего коллектива Радио ОК мы тоже передаем вам огромный привет. Следующее сообщение прислала Анастасия. Привет, Радио ОК. Хочу поздравить свою любимую мамочку Наталью с днем рождения. Мамуля, желаем тебе самого главного. Не болей и не переживай по пустякам. Спасибо тебе за твое бесконечное тепло, заботу и самые вкусные обеды. Вечером всей нашей большой семьей собираемся у тебя. Только не вздумай готовить, мы все привезем, пишет Анастасия. Вот это, я понимаю, праздник. Привет, Уральск! Следующее сообщение. Поздравляем нашего дорогого дядю Володю с выходом на заслуженный отдых. Дядь Володь, вы отработали столько лет, теперь можно смело отдыхать и ездить на осеннюю рыбалку хоть каждый день. Желаем вам стального здоровья и хорошего клёва, а также отличного настроения. Ваши племянники Данил и Игорь прислали это теплое пожелание. Вот и все сообщения на сегодня, которые вы, друзья, успели прислать на наш номер WhatsApp 8-771-202-1006. Спасибо вам огромное за ваши отклики. Ну а нашу музыкальную программу продолжает группа Alem Band с песней под названием «Лайла».

нашем эфире 9:40 в городе Уральске. Друзья, бывало ли у вас такое, что вот накипело? Причем накипело так, что просто уже невозможно терпеть. Вот эта работа, вот этот быт, утром вставать куда пораньше. Все это настолько приелось, что хочется выйти куда-нибудь в лес и просто как следует покричать. Да так, чтобы аж сосны дрожали. Если такое желание у вас когда-нибудь возникало, знайте, что вы такой не один. Даниэль Иган организовала необычное мероприятие, которое назвала «Gorton Scream at the Sea», что можно перевести как «гортанный крик в сторону моря». Мероприятие заключалось в том, чтобы собрать у береговой линии всех желающих и просто как следует поорать. И, что бы вы думали, на предложение откликнулось более 100 человек, привлеченных простотой этого мероприятия. И вот уже более 100 человек собрались у берегов Сан-Франциско, чтобы выпустить накопившееся раздражение и стресс, просто поорав в сторону Тихого океана. Для начала участники размялись, потом приняли участие в конкурсе на самый лучший крик, ну а кульминацией стал оглушительный общий вопль. Была предусмотрена и последующая восстановительная программа, чтобы дать голосовым связкам отдохнуть, а также всех гостей угостили свежими фруктами. Честно говоря, я думал, что у людей, живущих, ну, практически в райском месте на Калифорнийском побережье, просто не может быть никакого стресса, но оказывается, что это не так. Интересно, сколько человек пожелает принять участие, если подобные мероприятия кто-нибудь решит проводить и у нас, в Уральске. Кстати, вот вам и бесплатная идея. Может быть, кому-нибудь пригодится? Ну, а прямо сейчас я предлагаю вам не просто покричать, а громко и с душой попеть, ведь следующая песня в нашем эфире вам наверняка хорошо знакома. Нет, не надо.

и, конечно же, наш с вами дорогой Иман Бек с песней под названием «Titans» прозвучали в нашем эфире 9 часов 49 минут на часах студии. И это повод для того, чтобы подвести итоги нашего сегодняшнего утра. Время неумолимо ускользает из наших рук, и пришло время рассказать вам о тех событиях, которые случились в этот самый день, 21 сентября, в далекие-далекие годы. Оказывается, что именно в этот день, в 1973 году, я не знаю, может быть, кто-нибудь даже помнит, состоялась премьера кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Комедия, которая любима, уверена, многими, и также многие ее пересматривают, ну, по крайней мере, раз в год, в преддверии новогодних праздников, так уж точно. В 1937 году был опубликован известный роман Джона Толкина «Хоббит или туда и обратно». Эта книга стала первой в серии различных различных рассказов Джона Толкина, ну и которые получили огромную популярность. В том числе и по сегодняшний день есть огромное количество последователей, которые не просто читают эти книги, а прямо-таки живут ими и воплощают все, что написано в книгах, в жизнь, наряжаются, проводят различные реконструкции, даже строят жилища, подобные тем, в которых жили хоббиты. В 1866 году родился Герберт Уэллс, английский писатель-фантаст. Произведения, вышедшие из-под его пера, это «Война миров», «Машина времени», «Человек-невидимка» и многие-многие другие. Также в этот день родился еще один известный писатель Стивен Кинг. Родился он в 1947 году. И также его называют «Королем ужасов», поскольку специализировался он именно на хоррорах. «Кэрри», «Мертвая зона», «Сияние», «Бегущий человек», «Оно» — это все его произведения, и надо отметить, что многие из них даже были экранизированы, причем некоторые вот совсем недавно. В 1950 году родился Билл Мюррей, американский актер, сыгравший в таких кинолентах, как «День сурка» и «Охотники за привидениями», причем в обоих вышеназванных фильмах он сыграл именно главную роль, по сути, сделав эти фильмы с собой. Но вот и все, друзья, на чем мне хотелось бы остановиться в финале этого музыкального часа. Друзья, желаю вам отличного начала дня, легкого понедельника, чтобы начало этого рабочего дня далось вам легко. Сон разлетелся, я надеюсь, уже. А если еще и остались какие-то желания прилечь на подушку, то ближе к обеду это желание полностью вас покинуло. Ну и пусть неделя будет продуктивной, чтобы все рабочие дела были выполнены исключительно до пятницы, и ни в коем случае субботы и воскресенье не приходилось заниматься дома всеми этими бумажками и всеми прочими должностными обязанностями. LJ с композицией «Body Back» звучит для вас прямо сейчас, ну а с вами мы услышимся уже завтра в это же время, ровно в 7 утра на волне 106 FM. С вами был Дмитрий Давыдов, всем пока!

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Окей.
5: Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Места нет.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики. Вихрь движений и ритма. Высота, от которой захватывает дух. Светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеансов 13 и 16.00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-4585, а также плюс 7913-555-7295. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка «Антистресс» в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: «Окей, окей, окей». Радио «Окей» на

0: Учим казахский язык легко.
1: Мінез, характер. Белсенді, активный. Енжар, пассивный. Сыпайы, вежливый. Көңілсіз, скучный. Жомарт, добрый. Белсенді оқушы, активный ученик. Белсенді, активный. Оқушы, ученик. Белсенді оқушы. Жомарт адам, добрый человек. Жомарт, добрый. Адам, человек. Жомарт адам.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам. Радио Окей набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио Окей. На волне твоего города.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Радио Окей. Места нет для грубости.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики, вихрь движений и ритма, высота, от которой захватывает дух. Светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеансов 13:00 и 16:00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-45-85, а также плюс 7 913 555 72 95. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Сырт келбет. Внешность. Дене бітімі. Телосложение. Ірі денелі. Крупный. Жуан. Толстый. Арық. Худой. Сымбатты. Стройный. Ірі денелі ер адам. Крупный мужчина. Ірі денелі. Крупный. Ер адам. Мужчина. Ірі денелі ер адам. Сымбатты қыз. Стройная девушка. Сымбатты. Стройная. Қыз. Девушка. Сымбатты. Қыз.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Место

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: «Окей, окей, окей».
3: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Вопросам размещения рекламы на «Радио ОК». Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
4: Окей,
0: радиосы. Сенім жүрегінің жиілігінде.
5: Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: везде.
1: Знаю, где бы я ни был, во мне пожар, а не пепел.
0: Я с тобой еще, я с тобой везде.
1: Спасибо, что встретил в локоны твои.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики. Вихрь движений и ритма. Высота, от которой захватывает дух. Светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеансов 13 и 16.00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-4585, а также плюс 7913-555-7295. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка «Антистресс» в подарок. Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК. На волне твоего города.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Окей, окей, окей.
3: Окей радио са. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Окей. Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Окей. Радио «Окей» на чистоте.

спущен на землю. И раненый в сердце мечтаешь стать целью. Но эта уловка всем битым знакома. В любви без страховки живут миллионы.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОК. Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКЕ на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

На ковре из желтых листьев платьице простом из подаренного ветром крепдешина танцевала в подворотне осень вальс, бастон отлетал. Теплый день и хрипло пел саксофон.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. Бастон.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКЕ на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.